0: And with next inhalation, we will sing three times Om together.
1: Со следующим удохом три пута ćemo отпевать Om svi zajedno.
0: Deep inhale.
1: Глубокий удох.